Да сараку козичья май, май богатые богатила, веди стили традын мына. Кызда ум пум песте гуре, да сарелей традын мына. Чей ту ку вадра мя, ай бя о киндой путя, шай плати о киндой вря, май, шай плати о киндой вря. Mâine de seară, mâine seară, am să joc la tine sală, să ne dai ceva parale, că ne mor.